силу за любовь. Бьется кровь, молодая до конца. Если любишь ты себя, бодрый день с утреца, с котовкой с вечера. Ай, работа хороша, если дала воспитание она. Я с мечом у двора, веселее так жизнь.

карнавал, карна, карна, карнавал, карна, карна, карнавал, карна, карна, карнавал, карна, карна, карнавал, карна, карна, карнавал, карна, карна, карнавал, карна, карна, карнавал, карна, карна, карнавал, карна, карна, карнавал, карна, карна, карнавал, карна, карна, карнавал, карна, карна, карнавал.